мерсен сурю тюркиклия. Удравуана жит, воцири каре дарвае и суги. Эсэд чивани, убалюза циркие нухьянмас. Нухьянмас лекен жу лишмаре ки касаете юферми чачовая хавалданин хер дуалатьянда, лишбухорт крина хавкария, ухэсин крина кахтмат козерье, консола хани жбукура вандана шубака суриеле циркида. Кишин ламия халека моя иро, кожурья на борово, приорадио денар.